Чиди, Каскарино, Кевин Морен, Упет Бонер, Стойкович, Векатанец, Весосич, Вујович, Стонтон, Мори, Стейплтон, Олири, Уилан, Олдрич. Demol de Wolfgang Kulemans, Velaka Tušve Hadži, Romario u Bebetu, Serisuela u Skilači, Jorginho u Mazinu, Van der Els, Vegan de Chreize, Ach Oili im Hashem Azeh, Shum Shem lo Mitchareize, Azma Omar Achreize, Azma Omar Achreize. Desayev, Zygmantovich, Demyanenko, Niko Klassen,